0: персональные данные граждан Республики Молдова. Информация добывается из баз данных посредством атак на частные серверы, а также из базы данных, собранных организованной преступной группой ШОР за последние годы. Эта база содержит данные примерно 145 тысяч человек. Речь идет об именах, адресах электронной почты, номерах телефонов, адресах проживания и копиях документов, удостоверяющих личность. СИП предупреждает, что эти сведения попадают к преступным группировкам, которые используют их для мошеннических схем и хищения средств с банковских карт граждан. Ведомство подчеркивает, что подобные действия являются частью гибридной войны, ведущейся против Республики Молдова и направлены на создание атмосферы неуверенности и недоверия в обществе. Предоплаченные СИМ и Е-СИМ-карты можно будет активировать только после подтверждения личности. Такая мера не ограничивает доступа граждан к услугам мобильной связи. Продажа карт останется по-прежнему свободной. Это решение приняло правительство с целью предотвращения мошенничеств, афер и других злоупотреблений, совершаемых с использованием анонимных номеров. Процесс идентификации пользователей мобильных СИМ-карт может осуществляться как в пунктах продаж операторов или уполномоченных лиц, так и дистанционными цифровыми методами, такими как электронная подпись, средства электронной идентификации или цифровые процессы проверки личности. Для реализации проекта предусмотрен срок 12 месяцев, чтобы операторы могли адаптировать системы и внутренние процедуры. Президент Майя Санду примет участие 22 июня в саммите Республика Молдова и Европейский Союз, который состоится в Брюсселе. В мероприятии также примут участие председатель Европейского Совета Антонио Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Лидеры обсудят следующие этапы переговоров о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз, а также повестку реформ, реализуемых в стране. Согласно сообщению администрации президента, в повестку саммита также включены вопросы безопасности, обороны, энергетики и европейской поддержки экономического развития нашей страны. По итогам встречи участники примут совместную декларацию и проведут пресс-конференцию. Саммит Республика Молдова и Европейский Союз является форматом диалога на высоком уровне и подчеркивает все более тесное сотрудничество между нашей страной и Европейским Союзом, а также твердую приверженность процессу вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Рынок недвижимости Республики Молдова переживает непростой период, характеризующийся сокращением числа введенных в эксплуатацию жилых домов и замедлением реализации жилищных проектов, утверждают эксперты в сфере недвижимости. Одним из факторов, способствующих этому спаду, стало ужесточение требований к подтверждению происхождения денежных средств, используемых в сделках с недвижимостью, заявил эксперт отрасли Виктория Деркач в эфире телеканала «Молдова-1». Еще одним фактором негативного влияющим на рынок недвижимости является постоянный рост затрат. Застройщики указывают на подорожание строительных материалов и отделочных работ, тогда как покупатели надеются на снижение цен, отметила Виктория Деркач. Отметим, что в 2025 году в Республике Молдова было введено в эксплуатацию 333 тысячи квадратных метров жилья, а в первом квартале этого года лишь 17 тысяч квадратных метров. Лидеры G7 пообещали Украине новое оружие, также поддержали сделку Трампа с Ираном, передает BBC. Как сказано в заявлении, прогресс Украины на фронте задал новый импульс, который лидеры «семерки» намерены поддержать. Для этого Украине увеличат поставки систем ПВО, ракет, перехватчиков и дальнобойного оружия. Кроме того, они готовы рассмотреть возможность передачи Киеву военных лицензий, чтобы Украина могла сама наращивать оборонное производство на месте. Также лидеры G7 обязуют усилить давление на российскую военную экономику и ввести дополнительные санкции. Сегодня ночью и завтра днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов. Завтра днем ожидается 21-26. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotari între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
4: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию наряду с повышением акцизного налога на дистопливо и земельного налога может спровоцировать серию повышений цен по всей цепочке поставок, предупреждают фермеры. Суд выдал новый ордер на заочный арест Илона Шора по делу о хищении 100 миллионов долларов из банка «Де Экономий». Назначенный кандидат в премьер-министры Адриан Веште отложил представление Кабинета министров и программы правительства в парламенте до понедельника. Подробности в выпуске. Повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию с 8 до 20% наряду с повышением акцизного налога на дизельное топливо и земельного налога может спровоцировать серию повышений цен по всей цепочке поставок и окажет дополнительное давление на продовольственную безопасность, говорят представители сельскохозяйственного сектора. В то же время они утверждают, что при предложении стандартизации НДС не был учтен эффект этих изменений для агропродовольственного сектора, который имеет важное значение для страны. При этом экономические эксперты считают, что новая фискальная политика должна сопровождаться широкими консультациями и четко определенными мерами, чтобы избежать роста неравенства и сокращения доступа населения к основным продуктам питания. А Министерство финансов утверждает, что Республика Молдова входит в число европейских стран с одним из самых низких уровней налогообложения. Кроме того, в стране действует множество специальных налоговых режимов, позволяющих платить сниженные налоги и сборы. Согласно законопроекту, принятому сегодня в парламенте во втором чтении, минимальная заработная плата будет рассчитываться, исходя из суммы, эквивалентной 50% средней месячной заработной платы. Таким образом, документ внедряет стандарты Европейского Союза в национальное законодательство. Это базовая величина и не является автоматическим механизмом установления размера минимальной зарплаты, но позволяет ежегодно оценивать минимальную зарплату в зависимости от динамики заработной платы в экономике и способствует улучшению обоснования, лучшему обоснованию решений в области политики оплаты труда, уточняют власти. Новые положения вступают в силу со дня публикации в монитору L'Official. Суд сектора Чиканы постановил заочно арестовать на 30 суток Илона Шора по делу о хищении 100 миллионов долларов из банка «Де Экономий». Шора обвиняют в том, что в 2013-2014 годах, когда он занимал пост председателя административного совета банка «Де Экономий», он якобы организовал и координировал преступную группу, которая разработала и реализовала схему вывода 100 миллионов долларов из активов банка. Шору вменяют роль организатора, подстрекателя и соавтора хищения чужого имущества в особо крупных размерах, совершенного несколькими лицами в составе организованной преступной группы. Илон Шор находится за пределами Молдовы с 2019 года. Сначала он уехал в Израиль, а затем перебрался в Россию и получил российское гражданство. В апреле 2023 года апелляционная палата Кишинева уже заочно приговорила Шора к 15 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве. Схема уклонения от уплаты налогов на сумму около 3,5 миллионов леев через деятельность по сбору металлолома была раскрыта правоохранителями. По данным налоговой службы, уголовное дело было возбуждено в 2025 году и касается деятельности трех компаний в период с 2022-2025 годов. Расследование ведется в отношении трех лиц, занимающих руководящие должности, подозреваемых в закупке металлолома через близких сообщников, тем самым избегая проведения сделок от имени компаний и уплаты соответствующих налогов. Следователи утверждают, что руководители компаний пытались искусственно занизить задекларированный доход от покупки и продажи металлолома. С этой целью со счетов компаний были сняты значительные суммы денег под предлогом предоставления займов близким людям. На основании собранных доказательств сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах трех компаний. Молдова модернизирует сектор безопасности и обороны и рассчитывает использовать опыт Североатлантического альянса. Укрепление национальной безопасности и обороны означает большую безопасность для наших граждан. Эти заявления сделал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Михай Папшой на встрече с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Кевином Гамильтоном. В свою очередь, Кевин Гамильтон высоко оценил вклад Республики Молдова в укрепление европейской безопасности посредством участия в миротворческой операции KFOR в Косово и подтвердил поддержку альянсам продолжения процессов модернизации и реформ в стране. Родители, воспитывающие детей в одиночку, будут иметь право отказывать работать по ночам. Проект также предусматривает увеличение гарантий для родителей-одиночек. Ночная работа будет возможна только с их письменного согласия и при условии обеспечения ухода за ребенком в этот период. Еще одна поправка касается прав на социальное страхование. Период отпуска по уходу за ребенком будет включен в период отчислений в пенсионный фонд, чтобы отцы, решившие участвовать в уходе за ребенком, не оказались в невыгодном положении при расчете пенсии. Эти положения одобрил Кабинет министров накануне. Контингент военнослужащих Национальной армии принял участие в международных учениях «Сибриз», проходивших с 3 по 17 июня на полигоне «Бабадаг» в Румынии. В учениях приняли участие более 450 военнослужащих из Румынии, США, Болгарии, Украины, Грузии, Турции и Молдовы. Целью учений было повышение уровня готовности к проведению совместных операций, развитие оперативной совместимости между участвующими контингентами и укрепление потенциала реагирования в кризисных и конфликтных ситуациях. Молдавские солдаты участвуют в международных учениях «Сибриз» с 2007 года. В Молдову не пустили 45 тонн молодого картофеля из-за количества земли на клубнях. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов сообщило, что не допустило ввоз в Молдову двух партий молодого картофеля из-за большого количества земли на клубнях. Общий вес груза составил 45 тонн. Речь идет о двух партиях импортной продукции весом 22,23 тонны. После физического контроля инспекторы установили, что картофель не соответствует требованиям качества и продажи свежих овощей. По закону молодой картофель должен быть чистым и без посторонних примесей. Для такой продукции допускается не более 1% примеси от общей массы. Назначенный кандидат в премьер-министры Румынии Адриан Веште отложил представление Кабинета министров и программы правительства в парламенте до понедельника. Председатель социал-демократической партии Сорин Гриндяну сегодня заявил, что проинформировал назначенного премьер-министра Адриана Веште о том, что ПСД все еще анализирует вопрос о вступлении в правительство. Назначенный премьер-министр Адриан Веште должен был сегодня представить в парламенте список министров и программу правительства. Пенеле Юсе и Юдемере уже заявили, что не поддержат кабинет министра Веште. Аналогичное заявление сделали и лидеры АУР. Россия и Украина обменялись ночными атаками. Украинские беспилотники во второй раз на этой неделе атаковали московский нефтеперерабатывающий завод. Мэр Сергей Собянин добавил, что также был поврежден торговый центр. Он заявил, что было сбито около 180 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Движение на Московской кольцевой возле завода было остановлено. Первая атака во вторник остановила работу нефтеперерабатывающего завода, причинив значительный ущерб российским энергетическим объектам и усугубив топливный кризис в стране. Аэропорт Шереметьево приостановил полеты и эвакуировал пассажиров, некоторые из которых искали убежище на парковках. С другой стороны, Киев также подвергся второму авиаудару на этой неделе после того, как Россия выпустила баллистические ракеты по украинской столице, что вынудило жителей искать убежище. Также Сумы сообщили об одном погибшем в результате удара беспилотника. Предупреждения об атаках звучали на большей части Украины. Кроме того, Москва обвинила Украину в атаке на автобус с белорусскими детьми, в результате которой погибла женщина и 8 человек были ранены. В свою очередь, Киев отверг эту информацию как ложное обвинение. Сегодня в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС. Лидеры стран Евросоюза обсудят введение 21-го пакета санкций против России сразу на 12 месяцев, а не на 6, как это было до сих пор. Список вопросов, которые лидеры ЕС уже должны обсудить сегодня и завтра, длинный и внушительный. Украина, Ближний Восток, масштабный многолетний бюджет блока, как противостоять экономической мощи Китая, а также проблемы, связанные с миграцией, обороной и наркотиками. И о погоде. 19 июня. Ясная погода, без осадков, ветер северо-западный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 24, плюс 29 градусов, в столице плюс 27. Этой ночью температура воздуха по стране составит плюс 12, плюс 17 градусов, в столице ночью плюс 15. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 21 35. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
6: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm. În cea de-a doua oră a programului discutăm despre situația politică din România, unde criza guvernamentală se adâncește. Premierul desemnat Adrian Veștea nu a reușit încă să contureze o majoritate parlamentară. Despre cauze și posibile scenarii vorbim cu analistul politic Andrei Țăranu. Tot aici analizăm concluziile summitului de vară al Uniunii Europene, unde sunt discutate teme esențiale precum extinderea, securitatea și viitorul buget al Uniunii. Pe plan social vorbim despre sprijinul pentru vârstnici. 11 organizații din societatea civilă din Republica Moldova au primit granturi în valoare totală de 1 milion de lei pentru proiecte dedicate îmbătrânirii active și sănătoase. Fiți cu noi, începem imediat!
7: Nature Music.

0: fiecare zi de joi, începând cu ora 20 și 10 minute, Victor și Ecaterina Cojuhari invită vorbitorii de limbă ucraineană să asculte emisiunea Renaștere. Actualitate, istorie, tradiții, cultură. Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele

0: ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Национальный банк Молдовы принял решение повысить базовую ставку до 7% годовых. В Молдове поставщиков платежных услуг обяжут более прозрачно информировать клиентов о комиссиях и тарифах. Завершено технико-экономическое обоснование для высоковольтной воздушной линии Стрещин-Бутинаж. Детали в выпуске. Национальный банк Молдовы принял решение повысить базовую ставку с 6,5% до 7% годовых, продолжая ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. Мера объясняется ростом инфляционного давления и направлена на возвращение инфляции к целевому уровню около 5%. Однако эксперты предупреждают, что повышение ставок приведет к удорожанию кредитов для населения и бизнеса. Экономисты считают, что основное внимание следует уделять сокращению бюджетного дефицита и стимулированию инвестиций, чтобы поддержать экономический рост и снизить негативное влияние на экономику. В Молдове поставщиков платежных услуг обяжут более прозрачно информировать клиентов о комиссиях и тарифах. Соответствующий законопроект парламент одобрил в первом чтении. Согласно документу, перед заключением договора потребители будут получать подробную информацию о стоимости услуг, чтобы иметь возможность сравнивать предложения разных банков и финансовых учреждений. Для социально уязвимых граждан базовые платежные услуги станут бесплатными. Кроме того, раз в год клиенты смогут бесплатно получать отчет с анализом всех комиссий и процентов по своему счету. Авторы инициативы считают, что это повысит прозрачность финансовых услуг и защиту прав потребителей. В Молдове изменится порядок расчета минимальной заработной платы. Он станет более прозрачным, а пересмотр ее размера будет проводиться не реже одного раза в год. Соответствующий законопроект принят во втором чтении. Документ предусматривает использование ориентиров 50% от средней заработной платы по экономике. При этом это не автоматическое повышение, а лишь база для ежегодного анализа и принятия решений. Правительство совместно с работодателями и профсоюзами будет оценивать необходимость корректировки минимальной зарплаты с учетом экономической ситуации, производительности и уровня жизни. С 1 января этого года минимальная зарплата в Молдове составляет 6300 леев в месяц. В Молдове планируют изменить систему предоставления отпусков и перейти от расчета в календарных днях к рабочим дням. Соответствующий законопроект разработало Министерство труда и социальной защиты. Согласно инициативе, минимальный ежегодно оплачиваемый отпуск составит не менее 22 рабочих дней. Такой же подход будет применяться и к дополнительным отпускам, включая отпуск по отцовству и усыновлению. Также предлагается отменить дополнительные дни отпуска за выслугу лет для работников бюджетного сектора. Власти объясняют это необходимостью повышения финансовой дисциплины и оптимизации бюджетных расходов. Кроме того, одна из частей отпуска должна составлять не менее 2 непрерывных недель. Проект пока не утвержден и будет направлен в парламент для дальнейшего рассмотрения. Завершено технико-экономическое обоснование для высоковольтной воздушной линии Стрещин-Гутинаж. Документ сегодня был передан премьер-министру Александру Мунтяну, временным поверенным в делах посольства США в Республике Молдова. Стороны обсудили дальнейшие этапы проекта, а также возможности ускорения американских инвестиций в Молдову. Премьер подчеркнул, что развитие энергетической инфраструктуры должно идти параллельно с экономическим ростом, а надежная и современная энергосистема делает страну более привлекательной для инвесторов. Правительство США профинансирует строительство линии Стрещин-Гутинаж, выделив грант в $130 миллионов. Новая линия длиной 190 километров соединит Молдову с энергосистемой Румынии и, соответственно, с европейской электрической сетью. Компания, отвечающая за поставки природного газа в Приднестровский регион, будет обязана поэтапно формировать и поддерживать запасы газа. Соответствующий законопроект был принят парламентом в первом чтении. Согласно документу, запасы должны составлять не менее 15% от среднего годового потребления конечных потребителей в регионе, рассчитанного на основе данных за последние 5 лет. Также устанавливается порядок использования этих объемов в холодный период. При этом повышение лимитов допускается только в обоснованных случаях и с разрешения компетентных органов. По словам госсекретаря Министерства энергетики Виталия Мыца, меры направлены на снижение последствий возможных чрезвычайных ситуаций на левом берегу Днестра. Агентство по регулированию в энергетике ранее продлило мандат «Молдовагаз» как ответственной структуры за поставки газа в регион до конца года. С 1 июля в Молдове пациентов, которым требуется операция по удалению катаракты или протезирование опорно-двигательного аппарата в медучреждениях Кишинев и Белц, будут включать в электронные списки ожидания. Система будет администрироваться Национальной компанией медицинского страхования и вестись в цифровом формате через специальный модуль информационной системы обязательного медстрахования. Это позволит учитывать пациентов и отслеживать их статус в очереди. При этом электронные очереди не будут применяться в районных больницах. В систему будут включаться только пациенты, выбравшие лечение в Кишинев или Белц. Новые правила также предусматривают отказ от комиссий и списков ускоренного доступа. Экстренные операции будут выполняться вне очереди. За последние сутки полиция Молдовы зарегистрировала 9 сообщений о телефонных мошенничествах с общим ущербом около 1 миллиона леев. Один случай связан с недавним обманом, остальные с более ранними эпизодами, о которых жертвы сообщили позже. При этом, благодаря внимательности граждан, удалось предотвратить 384 попытки мошенничества. Наиболее распространенные схемы включают фиктивные инвестиции, обещание возврата потерянных денег, звонки от имени Министерства юстиции, мошенничество через WhatsApp, а также фальшивых предприятий, представители коммунальных служб и банковские аферы. Власти призывают граждан быть бдительными, не продолжать подозрительные разговоры и проверять информацию только через официальные источники. Европарламент принял резолюцию, в которой осудил вторжение российских беспилотников и нарушение воздушного пространства стран Европейского Союза. Депутаты заявили, что Европейский Союз не позволит запугать себя и продолжит укреплять собственную безопасность, а также поддержку Украины и Республики Молдова. Согласно документу, подобные инциденты рассматриваются не как единичные случаи, а как часть более широкой стратегии России по давлению на ЕС. В резолюции также осуждаются гибридные действия Беларуси. Евродепутаты выразили солидарность с рядом стран Восточной Европы и призвали усилить восточный фланг ЕС и НАТО, а также увеличить поддержку Украины, включая поставки систем ПВО и боеприпасов. Отдельно подчеркивается важность сотрудничества с Молдовой. Резолюцию поддержало большинство депутатов Европарламента. После пожара на московском нефтеперерабатывающем заводе, который в ночь на 18 июня был атакован беспилотниками, в ряде районов к востоку и юго-востоку от Москвы выпали осадки с примесями продуктов горения. Жители подмосковных городов сообщают о появлении темной пленки после дождя и сильном запахе гари. В то же время Мосэкономониторинг заявляет, что концентрация вредных веществ в воздухе столицы не превышает допустимых норм. Независимые метеорологи предупреждают, что подобные осадки могут продолжиться в течение суток в Московской области. В ночь на 18 июня Москва подверглась одной из крупнейших атак беспилотников, в результате чего на НПЗ произошел пожар. Власти сообщают о перехвате дронов над рядом регионов России. Россия все чаще вынуждена прибегать к внутренним заимствованиям для финансирования войны против Украины, сообщает Bloomberg. По данным агентства, военные расходы в 2026 году могут превысить бюджетный план примерно на 40%. Из-за ограниченного доступа к внешним источникам финансирования и санкций российские власти активнее занимаются на внутреннем рынке. Дополнительные военные расходы оцениваются в 4-5 триллионов рублей. Согласно оценкам, дефицит бюджета уже значительно превысил годовой план, а расходы на обслуживание госдолга удвоились и стали одной из крупнейших статей бюджета. Эксперты отмечают, что растущая долговая нагрузка усиливает давление на российскую экономику на фоне продолжающегося конфликта. Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Информацию подтвердил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины. По данным украинских источников, Россия передала Украине 522 тела погибших. Их и идентификацией займутся следственные органы и эксперты МВД Украины. В свою очередь, украинская сторона передала России 33 тела. Предыдущий подобный обмен состоялся в середине мая этого года. Франция столкнулась с новой волной аномальной жары. В ближайшие дни температура воздуха может достигать 40 градусов. В связи с этим власти рассматривают возможность переноса некоторых экзаменов на степень бакалавра и корректировки учебного процесса в школах. В 26 департаментах страны, включая Парижский регион и Бургундию, объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По прогнозам Национальной метеослужбы, высокие температуры сохранятся как минимум до следующей недели. В Париже около 10 колледжей уже изменили расписание занятий, сократив учебный день. Это уже вторая волна жары за последние недели. Ранее рекордно высокие температуры для этого времени года были зафиксированы в мае. Сильная жара также ожидается в Испании и Великобритании. И о погоде у нас в Молдове на завтра, 19 июня. На всей территории страны будет солнечно, ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Ночью температура воздуха будет варьировать от 11 до 16 градусов тепла, днем от 25 до 30 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Анна Чухненко.
1: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Retour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50 от 14 900 евро. Retour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Вітаємо вас, друзі!
4: На хвилях першої програми українська музично-інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
5: Доброго вечора, шановні радіослухачі!
3: Вітаємо вас, любі друзі!